0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Сава, на этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
3: Пятницей, конечно.
4: Как? Уже пятница?
5: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
4: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
5: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
6: Савино утро.

0: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник.

0: Первое радио. Всегда
1: здравствуйте.
0: С тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: тобой.
1: Самое спортивное в стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: 101 радио.
1: Голосуем на 101 километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Музыка. Первое радио.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: радио 89.1 FM.
1: Жизнь
0: FM.
1: В картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
6: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.

0: www.891fm.co.il.
1: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».

0: Радио 89.1 FM.
1: Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
4: «Хит по радио» на Первом радио.
5: De la noche en la

0: Первое радио.
1: Можешь слушать,
0: всегда с тобой.
1: А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Это круто.
0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: 89.1
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Кейн, сон, сон, гяби.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.

0: театр ходим, в кино, все такое.
1: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
2: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
3: В этот день и в этот час.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
2: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
2: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
1: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь.
2: Баба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было...

В формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Свой выходной.
3: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
8: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
9: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям...

0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
0: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00 и не говорите, что не слышали.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком»

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Sophia, future history.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: радио 89.1 FM.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
4: Я такая яркая, что прям

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM. Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Это круто!

0: Первое радио всегда с тобой. Ла-ла-ла-ла-ла,
1: Шавуатов, Шавуатов. Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
2: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Первое радио всегда с тобой. Выходной.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Русская музыка. 89.1 FM.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай. Открой личико, а.
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.
5: В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Регион Шокер при поддержке Love Radio представляет новый Jaguar 9. Первое радио всегда с тобой.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.
2: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
3: Никогда
2: не говори
3: никогда.
4: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям...

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личко, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
4: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Самая спортивная страна мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропусти.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Всем вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная.

0: И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в

0: Всем вечера. Мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
2: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Улья.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
4: На первом радио.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Голосуем на 101-м километре.
3: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... по пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлер.

0: I cannot do the snowflake.
1: Первое радио 89.1 FM.
2: Свой выходной.
3: Мясо жарим, а я пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
8: Выходные бывают разные.

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Ring my bell. Ring my bell. Ring my bell.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
4: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
5: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
6: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Радио всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Первое радио.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?

0: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
1: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
0: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
2: «Савино утро».

0: Первое радио.
1: Всегда с тобой. Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: На 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком.
8: Jet setter, go getter, nothing better.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Товарищи,
3: каждую пятницу.
4: Минутная готовность.
3: С 15 до 17.
4: На исходные.
3: Два Игоря возвращают вас в прошлое.

0: Прощайте, люди будущего!
1: Валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
3: Как же я по вам соскучился.
2: Город Диско.

0: Первое радио. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: 89.1 FM.
1: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Pass me the liquor. I don't wanna drown.

0: Первое радио. Всегда
1: что-то. Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Слушаем радио.
3: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
4: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
3: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
4: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
2: Лучше так посидим.
5: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?

0: Радио 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Нет, товарищи,
2: каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается.
2: Город диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком»

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личико, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дар.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Ищи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.

0: Слушайте «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: с тобой.
1: Первое радио.
2: Проходите, садитесь
1: с тобой.
2: И жалобы.
3: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю по пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Музыка. Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: shape of you.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
2: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио.
1: Самое спортивное стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда.

Первое радио всегда с тобой. Yeah, y'all know what it is.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Это.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
2: И

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Слушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в награждении эффектов,